0: Я тоже колледжный вихрот.
1: Небо програ.
0: Програем ли пак?
1: Пак. Си застрельте. Сравне то, как крикал ваш отец. Всех си застрелил. Роду я только не лицви. Ну, еще просим вас.

0: 지세해로케니아예데메히히히도스펜데스카Моя жена ниц не више си ягни не вратим, и дите соси безу. Матерни ни стерки, рахте розумет, на ти дае моя жена е стара.
1: Моя жена е стара.
0: Але висте не се стара, видите, же блазни мои длони век. Моя бурло жив, А до кучу овека, ти ще видимо мать!